Я кроме нелем тэгтэй чиний танга намцоч ондны цакаг авар галам цамаад энэ жигрэ хад үшичих гоо. Я кроме нелем тэгтэй чиний танга цаканы теленкаг авар галам тэгний танга жилий самжара дэнч тондэн тангмал самжаган цам. Данаян таталам шиг сүшэ конотэн гэ калана баням жүшэ чөгэ чэгэ дэмэн аржин лам тэгний танга чэдэ самжара гэ чүк гөргэ тангмал нибжагэн цам. Данаян лам шиг сүшэ гөгэ дэмэн чэлэ жибжара дэнч тон чэгэн цам. Данаян лам шиг сүшэ конотэн гэ калана баням жүшэ чөгэ чэгэ. Я кроме нелем тэгтэ чиник танга Tandem chunga ge nusum gawar, nda tang terling ka gawar, nda nayang tata lam shik su shik nuk jeng ge kalwa nam bag nyam chuk shik chuk ga chik ge. Gyakuru minyi lam tuk tuk shik sum ga tang chabja ni yu shu gawar ga lam tuk di tang ge, chile ngabja ra jachi chabja tang mula ngabja gan tsam, chile chik jara dinch tonga tang mula nyibja gan tsam, chile dinja ra jibchi shen nga gan tsam, chile dinja ra zimchi soji gan tsam, da tuk nayang tata. Lama shik su shik unuh jeng ge kalwa nambag nyam jok shik chuk ga chik ge.

ngarjin lam thindi tang ge chi danger a chi chi chi tang ma ngab ja gan cham da na yang ta ta lam shi su she ko no jing ge ka lo nam bo nyam jo she chu ge chi ge chang chen ba jo nam chi thik chi ge tang ge sang ne hu du ge war ka lam cham a den ji ge ha do shi chi ko Шанчэн ба жоном чиг тэжэг тангасаран их гэмбэн гвар калам цама денжэр хэдүши чхо. Шанчэн ба жоном чиг тэжэг танг хуан дон ни чака гвар калам тэнди танг чири самч сур гэни чири жип чи шип жиг цам. На ян тата лам шиг сошэ куно чинг калана ба ням жоши чуга чига.

0: ata khulo ko ka chin rang jin la wa jin na mo ko ri si won ro mo a te na ata chen na khulo ng de khir ge da ge kal chen u ge rang jin da ta shu ta ma su na chu ko ti han si ge ni sa tong sa ge na ra khulo ng de khu cha lo go na re go khu cha lo na sha na re go no ta mo khir ge da ge de khiz yo ko mo ye na te shi ta gu ni khu cha lo na de ge sha ga si ka ye sha ga si ke ta do to ge ni sin da Tayokin, Kintayo, Yonyo Remo. Tigna Ganlok, Tandi Kashing Ranjin Kakut in the Kavdazgna.
1: Relosalosa, Yaya, Tangi Hitsoki, the Kadazgi. Tashirge, Chugi, Huilundi, Kachin Ranjin, the Hu, Tashemaguazrina, Shemaguazr, Tahilwa, Hiluina, Kachin on the Do, Hilu, Kachin on the Tushemaguazr. Tandi Hilwa, Tonjana, Zalon Ranjin, Huiluki, Tsuguner and Tenzin Suti Mishiki, the carrier delay. Арон хуйлогти чизга икунэс гуну томоги цэжок хуйзун югжна та ок Japan рамаз сонжнас гунара Japan рамаз сонжна чизга кугузун ди цанк тан гужу лхцэк тан гужу а томоги зэ хуйлоги кэчэ дэдгу тела кажа сонэг а томозэр зэ игтэм мэргзэн залонг нэт томоз болаз на а тэ сонжна ти хуйлогти дхузи чизга лакан жок гуэзна ди аням точэ чэгу кчо таг иктэмэрэн дэ тохо а таг хүйчаз ёки ка хүйчаз хүйча гэнэнгэтэли там дэсгүй хүйчат тэдхүта а кызус мэргэтиги нэсчки янамна цикэнгэм нэвэртэл гүнэг хүйча томор ти хагта чзэрэзэн луа нгабжаги а нянун ти тухчдэмэ дэтэнс гүнэр лу нянун лу нгажаг нянун ти хчдэмэ дэтэнс гүнэр та цунгич гэнэр гүгэ татте тоно ти хуйлук сиде тонзгота иктен мергинде духугда залынги а тэг хонжурги жачаги гүчтэ дух гүчгэ зумтгтсун ут духу томозэр тази хуйлук ти хуйлук качанла тази кэччэ шична томозэр а жамрки аргиниг тоны хуйлунде духу та чуги цамаг хину дэр та хуйзын жугдна кэ сэнзэни чузгунара сэнзэни чуги сукки а та хуйлук су аргинги цуат калужэр жуги а томоги ка гикэрэнсэн ока та вола цонжна та ти хуйлук гэнэ дэ ху окэян ка мэчгэнэс гүнэра дэ вондэ ка томо майн баг чапчэвни та ки хуйлук дэ томо майн баг чачэвнэр та чадэ гүнэсна доч хшир дэм томог дэ хшир жүг чадэ та хуйлук гүнэр а чуд тэгсэн шир жүг чадэ хуйлук гүнэ а чэ зэ гүнэр оки томаг хуйлук лур зэлакни та томозри та томозна вондэ дэ ху чызрэзна к кчэрги та сантаги мэргэзэрэ, танкуки мэргэзэг үнэр, да, аргэнэй оки хэшиг дарсаги тумы үзэн залангэ, аргэнэй шэчэнэ, аргэнэй дарсаги тумы гэн мэргэзэг марэла, омчэн ка хуйлгуа шэгэ ганэгэ тумы гэн мэргэзэрэ. Хуйзэн жүхнэ, чэмэзэг шэг үгэзэна. Аргэба нангпэр чэн лэб, цэндэг кэрэу мачэрчэн, сэжэва шэма чуаи нула рангэн лэмбан джаазэ. Та хуйлгуни та чэдэрэ, цэгэнгэ ээ гэнэг мэцэгэ, сэжэва шэма нэвэ та хуйлгэ кэчэлазэг үнэгэ. Оки хуйлуки гиккерансан ханжургалакны жилинла хуйлуклакны вак тмуген он тойныги а тмуг мэргэсри
0: та карсон тэрэнгэл хөвдө чимүг сома сомайна шүхгүй ти ханшиг кишг хөмдөн сома а та тэний лирик зэна шүхгүй ликэн гтанаа нүг а та ни маңаз гэж сонгина хуйлгонд гашэнэр зэр хуйша чанацэр дүгэн нэшиг мангэм ү
1: ари ари
0: янэр амгэч аюу кэмэни ти сарсра лантургэ чара аюу кэмэни тмуйор юм ү
1: ари
0: тэ тана хуйшан дэ чи та гүндэ кандын мелата гүнзэрла
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 만능아 지글랑고가 만능아 지글랑고다 만능아 지글랑고는 그 크게 뜨글 함선 띠도고 띠도고로 중고고 띠도고로 중고 데려오나 어따 만능스니요 에라 둔정아 지글랑고가 띠도고 그 살즈 소중 좀 더 뜨게 잠바가 고치아테 돈들 그 잠바게 지금 쳐가 어 뜨무즈리 뜨지네다 소치나 지글랑고치도 소정게 혼정게 따게 살즈 띠도고 존랭고 따티는 털선 손즈게 다주 챌린저 군이즈 나 죽게 다치 챌린이 그러잖아 그런 게 챌리기 다주 그런 게긴 쿠트라

0: 그게 따고가 되게 이제 또 휠군데다 그게 안다 아주게 아랑가 먹이 매니게 휠로스 휘진 죽는다 쫓지게 쳤다 즈군더라 아랑가 가치게 쳤다 아랑가 상큼 수주게 쳤다 휠로군 다 휘진 죽는다 시즈게 부즈가 너무 선전 너무 괜찮는다 되게 시게 휠로이나 다 그저 뭔가 힘이 너무 뭔가 다를 얼 너무 시즈게 뿜 대치들에서는 그 아무게 잠바 요건 말이 그 가숙즈리까 хуча кнатина гагун ка хуча зати та гатнер агатна ка хуча тети тонер ота тмузри та тмузина та чуги цгезг чи чалигэрн шинги тмузгин зна чалигэрн шинги та чу хотра гиннгэ гиги тава та чи цгүй нгэ лишепа тава а тегежгни так хе теге линзэн ба тава тан дмуги та чу цонжна чу ата гуднбара тан дмууги челе сонжна ар ингэ челеги амгажтай хигүнг ханчани чига чэмжэзги гуцна чу чэмжэзги гуцна чэмжэги хишатму махи бугац а таги жакшиннг гит чэмжэ сутму маё кумна а жакшиннг чэмжэ су чэмжэ чхи гунуги тму маоке ян тиги сукки хишати чктажна чу чэмжэги сукки ар ингэ дитху чтэнд дитху яра комплан юга а тисчгэри тиги ханчани чу чу агра нга гашгузу карнга агра гашгузу хыдын чуна чу нянга гажна нянга тажра чу рунтна гажна рунтна тажра чу лурджа гажна чу лурджа тажри чургизун синжигза гажна чургизун синжиги теги хыча тажра отат нарын ги челик кери деттансыги те атажна ерче юну таттенре та хыча тамчик болгуна та хыймын лукпа ркпа чевиджизле чу тмузы ола ола тмузы она ти тукла ранга ти кей тон мари та жон жангу чи та цуне хуча ма ти тона та те жон жам тази та кын ден ру ти тку та ти хцава тны якр манж шигзи та хцава кын ди хцава ти тку зун тна яка ран шки рангал гны юка ола хцава зун тна яка юка та ти ку та хуча лун гучан демси ши де тон зги лужу ти тку цгез цузре нук
1: Полунды якор тасу та ригсин сосуг хужанд тугунда лукор тасу лухтангалакани какаин гирела чигда гергана
0: та ти лухтангалакани та ринга хужан жугжана ни цанрг мхига ни цанрг хужанд гал гонерзна ти духу та ти кача жамбазра арала хужан жугжана ни дунтэн цайцгин жигэдакки дунтэн жугучна дунтэн гэ чук хуйлгч хий гонерзна ти духу та нацгэзг сгун ти цгэзг шеч юнер а шеч юнер тав хизэн жугжна дунтэн згэн жана чу дунтэн дунтэн ди тагуч тазу к ронюн вазгу кмо ронюн ичзга к тажу ти духу тач пуш ки чэт ти цон жужу ги чэт кэн коне тму гам ги чэ тигэж гэн чзра на к дунтэн чхин жигу ги дунтэн дэсу ти ал хожун куну ги а так ти тэпцэл атм ти ал хожун куну ги ти тасу на кани мо ка тачу дунтэн базги инжна чу дунтэн ги хуча за тагуна чу мги кан чанжри ата тхмртери рнга танга дунтэн цомба пузра не дунтэн джиз не дунтэн джи чаттын и хыжа та джиз гуна та ти чуг та ди тэцэтэ сута гунар тэцэтэ сута гуна та хыдо хызын жогжна цомба пу ндги а та мнан ди хшинжи и гуч та цонди тэпкын кооке а цхижур чмуз кооке гумажи хшинжи и гуч та цо та оке гума гита ке като цукнре като цукнре гума та низг шинри куна хизин жугдна аран цуцула та казын намжан дгэри казын намжан дмузри зит ке тона тимаки казын намжа лангни тэрэн кадаи дэтэн згэ кадаи дэтэн згэ та кин дги всеки качан ди всену гүжгэн та к о ки кача шена дмузри тгэ зит тон точ кача гэ низг тэн дэтэн згэ тгэ шинри ча нитгэ шинри ча ни аран шанзгны казан намжа тунтунда тунтуна ни ти ти тэрэсэн дэч ота ти ти та анги тэсэ инэри тэсэ кэн куна хаги та ди тэсэ кэн куоки хэзэн жогжана згуна шимжэдга цонжнала а та ола шэндэ тэ дху чхи ку гэ зэ цомба путтэх чан анги ди дху шэндэ чхи ёки а тэ та жу а ти гэ хэнчэ ни кэч зэрэзна я ти мари ни дунтэн гэ чэрэза дунтэн гэ нэнтон зэста гу нга дунтэн шинжик базги а та дунрын зоки дунрын дэ дху Ронор тгчэн зүг ронор тгчэн дэ тхуги чицхун дмүз гэтэн үг гэжэкэн дэ чицхун дмүз гэтэн үг о титэн дуна тиг тэнтуна татагуна тэ сүүзгүн тэ сүүзгүн нэрэт нэнтон тэ сүүзгүн тиг кэтэ дэ цхтэ сүүзгүн зэн марэ кэ кэ кэ жошаока жошаг тон тэ сүүзгүн

0: ᱛᱩᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱜᱩᱠ ᱛᱟ ᱛᱩᱱ ᱚᱢᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱡᱟᱡ ᱜᱤᱞᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱡᱟᱡ ᱜᱤᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱡᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱤᱪᱩ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱛᱟ ᱟᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱤᱞᱟ ᱠᱟᱢ ᱭᱚᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱞᱤ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱟᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱯᱪᱩᱞᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱱᱡᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱡᱟᱡ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱢᱭᱚᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱢᱭᱚᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱯᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱟᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱩᱞᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱯᱟᱨᱩᱞᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱮᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱤᱥ ᱪᱮᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱫᱚ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱟᱨ ᱛᱟᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱛᱨᱮ ᱪᱩ ᱱᱟᱫᱚ ᱠᱩᱱᱫᱚ ᱥᱮᱜ ᱠᱟᱪᱮᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩ ᱠᱚ ᱜᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱛᱚᱝᱪᱷᱢ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱯᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱮᱵᱨᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱜᱟᱝ ᱠᱟᱨᱣᱟᱞ ᱦᱟᱨᱡᱟ ᱯᱨᱟᱠᱷᱤ ᱨᱟ ᱯᱨᱟᱠᱷᱤ ᱛᱚᱱᱡᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱚ ᱟᱯᱥᱤᱜᱞᱚ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱚ ᱟᱣᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱨᱟᱯ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱤᱱ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱚᱴᱢ ᱟᱱᱦᱟᱝ ᱠᱟᱜ ᱨᱩᱜᱨᱤᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱤᱨᱠᱤᱵ ᱥᱟᱵᱫᱮᱢᱩ
1: ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱴᱤᱢᱟ ᱛᱷᱱᱮ ᱡᱩᱱ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱷᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱚ
2: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱠᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱨᱫᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱵᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱩᱵ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱡᱚ
1: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱠᱤ ᱥᱮᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱮᱨᱥᱤ ᱠᱷᱮᱜᱱ ᱛᱟᱝ ᱮᱝᱜᱱ ᱱᱟᱯᱛᱟᱝ ᱠᱞᱟ ᱥᱤᱭᱚ
2: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱱᱟ ᱨᱭᱟᱠᱷᱩ ᱠᱤ ᱡᱮᱨᱥᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱧᱟᱢ ᱞᱟ ᱡᱮᱨᱪᱩ ᱞᱤᱝᱜᱩ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱫᱤᱥᱚ ᱤᱭᱟᱱ
1: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱢᱟᱞᱟᱨ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱵᱮᱥᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱤᱭᱟᱱ
2: ᱛᱷᱚᱨᱱ ᱢᱮᱥᱩᱝ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱣᱟᱨᱪᱷᱤᱝ ᱥᱚᱥ ᱱᱤᱣᱚ ᱯᱩᱝᱢᱟᱨᱩᱝ ᱞᱟ ᱢᱮᱥᱩᱝ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱵᱟᱜᱩ ᱠᱟᱜᱢᱟᱱ ᱥᱮ ᱜᱤᱯᱤ ᱴᱟᱝᱠᱞ ᱥᱤᱵᱟᱭᱟᱱ
3: ᱛᱟᱢ ᱠᱮ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱡᱮᱢ ᱵᱚᱡᱟᱭᱤᱱ
4: ᱛᱤᱡᱮᱢ ᱵᱚᱡᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱮᱦᱛᱢ ᱭᱟᱱ
3: ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱮᱞᱚᱱ
5: yan za chang se bir khaba chen gar gitin pandug nam ba tang long chen tang ta jin ding ge san kun han ji chen nam ba ke kham zang a dar ta che chok nyan lim tin jo jin ban de nga su so hun jong no nyan chen khang work la long chen ge gong jong sha lang ge le chen yin are to pa nam ba derung ge lem sin di nang a nga si hui lu ge gal chen rang jin lang wa zi no mo ge jo ji zi ko dig yi ta jo jin de tang de li dal tang yi a tong ke so ma bu tin su ge chu ma ding yi wo ji mang su la ge ni ti tu ge la tar so dig ba so m dig shi chin ba wo ji jong tum so бу гэргэн рондаалга данши юул а тэгнэ шинэ гис гэргэн на жандс гэж үйл
3: хтам тан хтам сини сим тан сима бич тун тан тун галанги ли тан лиг жавч
4: цонг на вошк ла нун чин жэ ганг жун фэ нэн лин цэн на нян бэ га сы сы
5: я гэргэн чо дэму
6: Chu demo.
5: Demo demo gergin gitiran shawa gite sing gitun ing chanda tang ing not gi chi shin ngin.
6: Ya lox lox.
5: Tigna gergin tawr sang ina ta tero ani gi jojik kodik shi nu ing kina ata khuluk ka chin rang jin la wazin demo z kodik shi wonro mo. Tigna ata chen na khulun de kirgin ta gi kal chenu gar jin ta ta shu ta man su na shu ti han shi gi sa tong sa gi na ra khulun de khuchal go na re go z khuchal go na sha na re go z mo to mo kirgin ta gi de khiz yo ko mo ye na ta shib cha gu ni khuchal go na de gi sha ga se ka yi sha ga se ke ta do to gi ni sin de Tayokin khintayin nyonyong re mo. Tegna gan lak tandi ka shingi rangzin kakurtine kabdazgina.
6: Re loksa loksa ya ya ya tangi khitsoki de kabdazgi. Ta chirgi chugi khuyilgundigi gachin rangzin dhukhu ta shema guazri na. Shema guazri ta khuyilgoyina gachin undi dhukhu khuyilgoy gachin undi dhukhu shema guazri. Tandi khuyilgoy chonjina zalan rangzin ki khuyilgoy tsizguna rangi tsenzin suti mishiki. Jekhe ririyate dili. Арон хуйлогти чизга эгүнэс гүнө томоги цэжоки хуйзун югжина таваки жапан рамаз сонжинас гүнэра жапан рамаз сонжина чизга гүгүзэн ди цанрик таа гүжү лхцэк таа гүжү а томоги зэ хуйлоги кечэ дэдгүт дила кажа сонэг а томозэр зэ игтэ мэргзэн залонни томоз болазэна а тэ сонжина ти хуйлогти дохузи чизга лаккан жокугэзна ди аням точэчэку кчот таг ихтэмэргэндэ тохо а таг хүйчаз ёки ка хүйчаз хүйча гэнэнгэтэли там дэсгүү хүйчат дэхүта а кызус мэргэдэг нэсчгэ янамна цигэнгэм нэвэрдэлэг гүн хүйча томор ти хагтач зэрэсдэ луа нэвжаги а нянунгти тохчдэмэ дэ танзгүнэр 다테네 타후차 탐치고 올구나 타 휘멍 올빠 르빠 체위즈라 주고 뜸즈고라

0: 야녕이비 단더 생킨지나 징거른 초모르 다나 쪼꼬청청 참마게영 아친 거르 초모그 아나스템 치기식 그거 츠크 냠겔 영나 그거 아나스템 그 능튼 니쇼가 인지나 당 이과즈 교와 너따라 실러히그 초따즈시
1: 아나 아나즈가 사차즈그나 아마 알겐 무즈기 요츠 아마 알겐 문드 아른 거 워라냠겐 초와로리 다우스 Нянцызгата Амар гэнмугу вот харангучина блхын тагасонс Кырге блхын тагын жогону ланварни харагынзыг ханяли даунурги Уг харагынды хсолатын дули Ардузга че чеди лгабзунгы Джавку Джавку харагын гурцва тон матуна Арон сатын. Оро чинга махсу, аңа махсу, аңа таран чимна, ама лолын згонро, очин офсатын. Ама лолын ту, уттугы хамын юни. Ма, нянг джизугум, ако леде. Да, зиз. Тани, уага ширан кори. Хе-хе-хе, нинь изи не. Чо юна ама лолын згона, ngara чимна ама лолын зго. Тана, эниги, ама лолын згин гохта. Навчы зыгдгна чимуре. Дэзи. Рыгунра, ууниган тапа шунгы ниги навчыл адыгданзг. Данита ууага рыгунда чилы кырсынгы ивайонгы. Ама, ни рыгунзы чилы юнгы жго. Кыргэра кимна ама лолынзыго сэк, дэгэдангы ниги бэн адыгданая. Дэзи ну. Ама гы.
2: Ох. Осанг-осанг, тэндузга нюзг пэндгна та нэнэсанг. Тэна чирогунды, нэнда джимджимны шалах чигра. Джимманы нэнгу.
1: Да, зизг. Тэнэ ярогунг. Ама гэнмо. Нэнэга мьера тэндру ину чаны. Мэнда нара, нэнэга кимна ама лолэн жиону чаны, чигэнжари. Дэгэда, бэнэбэгэнэ. А, нэ ngома чэнгэ, кэргэ дунсэнсэг жэмна дуггэра. Нэ дунсэн чэсэг жэмна ша.
3: Эсэ жэну, ама аргэмугэ.
2: О, ngома, ngома ванюга, кэнгвара ми, сажэн тунжэ чигра ми, дэмур пэнгузэга, катэ чунма сэг маблэнна жигэнэ нэ хэсунна. Ngashyalante, gyarugundig rogzigra yotchamar. Rogun jinchinbu, ki ngashyalante chungmazig tsura.
1: Da, zizg. Dani rogun gayang, amagaymo, kyu maha wartu, niko chungmazig za kotagin zi damjidang zig. Dani shi nalgata rogun ga, wandedig zizg. Aro, ki kadag sanyang aini jadighi, chi arimazongwa. Хчиг хамгана чигра анига акэр жаусна чо намарсан гонжо тэзи нига лама лнги нима гани тмозэ сунги тазо акэр жаусн гэргока тонтонс тани ярагунг у сунги акэр жао
3: эси бокэ жагтни у аури тани
1: кэрке акэр жаусн гэ ргокани лнги дэц А, арагун сунг эдгэ лэнг эн дэгэ дунжа. Кэргэ акэ эргэу сэнгэ шиму чу ням тула чэг тэг дэндэсэг.
3: Дэнэ эргэу гэ?
4: Ару шиму! А, шиму чэу! Чусун ар гуа ка чэг тэйра. Нэзгэ акэ эргэу ра акэ эргэу зэн бо гону сэрэ.

0: tintang, arang shtukje, shashchul chakbrashe gi. Re chukul hanji, gongta cangmi nyanba nang, tanga gondum na nyanba tang, gyalka lintabla, hujo chalab zangwe, mamang ama hongshige, zirshtim shegi shiba di yin.
1: Chiji chimchil shesim batir, nga chi dokir shesim gud.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: ཁྱི ཁྱི
0: ལས་ཏོན་གོ་སྟམ་དེ་ཅ་ལོ་དེ་དང་ན་ཅི་ཡ་ཁ་ཁ་ཆེ་བེ་གག་རྒྱུད་ཅ་དེ་རམ་ཡིན་དེ་ཐོར་གང་གི་ནམ་ཅི་ཅང་ཅི་བེ་གཟན་ཚ་མན་དང་བ་ན་ནོར་ནག་གི་གང་ཅལ་བེ་གང་ལ་ཆེ་ཤི་ཅི་རེ་ཚན་ཅན་ཧན་མོ་རེ་མང་ལ་དང་གི་མེ་པར་གཟན་ཚ་མང་པོ་ཉོམ་ཐ་པེ་ཅན་ཅི་ཤུག་ཡར་མར་ལ་སོང་ནེ་ཐན་ཅུ་ཤི་དེ་བེ་མེལ་དབ་ཅར་བེ་ས་ཅ 장세 왔네. 리라브젤 씨가 사럽지 다준 휘저 침나도 근교래. 휘긴 좋아 등아 산대 봐. 생각하니 열리 피해 봐. 참으라 우덕 좀 피해 봐지지. 가리 멍보 다지게. 고미 대덕라 크 멋져버래. 허브지네 고거니 아랑치 리라 밥심치. 토르근가 워워미야 로프든 여름지야 시기. 고미 토미 샘든 좋아 등아. 파사 조민 평화를 아리비 사운데브레 하르밀제 아글흡즐레
2: 토르근가 시리 소르플라완나 지그축식이엔데 디츠그 저르카스 망보미앙흥 아야르제 차와등 르근제 흐룽라 만즘버 쉐쉬그니 리카 망보리르트브 산즈노 과물럭바니 이커 세르카기니 시르카비그니 사자르요레 옌양 코미 흥아르진 셰프츠그 조음키등 존총 사츠그시니 소르닐 창마 톤리 램푸르등 시글히 쩨비쇼그서 웹줄정아등 Нертүң жатыг лор, күмө цэнгэ, норныг бшарчын цэл нивжаал ергал баатан, завланг дантыг нэртүб лартэнэй, рзунг рэмбийг сорпыл чэмчин шибийм цанин тобжин, күмө чэмцэнгэм цуаадэйн, нжуамжанг жэсэл хэбэ.
0: Суэй чашчына жэбзэн тачаржи, ланзэн хуэмэй, арангэн жэг брэндан маджэбэр, жалкэбжэ, анаэкэлэ уэшчуржэ пэджи горкэб лартэнэй. Тони пейджи жа зуунылды, чемцей жа шаңданға жуңдыл намай, тамон пейджи жа шуғсы гэрчіліп жа бірбжірі. Нямны кэнгі жэнкім зуфбіл жандахи сунцамшиды, нурнаға ахтунғылға горкаға вжирауғи бадыңа. Дэцгі вжирі, рихгур жи цуі ламныға лықтар наму вшіні, саси жэнкім дунчумла сунчу вшихыңа. Вшилі тони жа жаңдуға жемтіл табі пейджи ғомжу вши. Комиктина, бейлгжа заси тунгхуна, вшигли тунгжа амангжи гэнла. Затангла сонршуб лагбу вшицэ, норлга зубла гэнлаг вши табр маслэ, тунгли вдансун вши табрэндулэ.
2: Дарти чарин ямли кэнгэ тунгли жэгжа чун вданлангэн жэчэрэн робжин юлэ. Лорэр дэма нэхэлгла ярэн лэвзуви лэгнэн дончуб шэбжин юлэ, цун хаджэн джэнбир капсэ, мэвжа дэн джэгчэлгла нэркэв лэвзуви лэгнэн дончуб шэ табадэнгэ.

0: нямын зүглигинэрэ чыктынгы да мончил тон тахтаны гэчдэрнэ мончил кэптэдгүтэ та нямын зүгэрэн дирэ кофтлы юу чуу кэрэ яа тахкуп чабгятан яна тахкуп кэн домочи чахчин яа хазым чухады чимары дина дунда тахкана жердүг тон тэн дали та нямын зүгэ ласыкван генэрэ хонтан дэрнэ хшэгэ та фиги шонни тэмүз дэтэн тэмбай дали нан чиг нямын ди сотлас ко кодгина яа хоманд дугда яа кэркити кашу кастани на тиоло скунера кашу хэдэри козу диагани ати жошаан дина чоко хомсын таг жошетэ ян ян нил хани томог чапро кота мончлэгина тати дан цу гомбу дэгина ра цу гомбу номог гина ди та цу гомбу хана юн гина ата цу гомбу на чувствна он из далишана чоко тамна ян ти сагни жамбаз гина кырки хуйзы чогина дан хаушал махини атан нагандэ тамтан яна госмула катэнда жутамни чанчи помени тамуз гина та тахкыв гина ян ти та нямаг гитан жаттали кырки там гори там тани ти анян ла сукази дана ян ти хома чуг гул хану дишунда тугун дешега ата памба чембуз гок тасам гэ тихани тасчир кэ тамма гина та сопчымда тугун шеко та тода гиргин ранит тэ гэ тууна дуи дали вак та кармазып чуу гина кармазып чуу ран ка фатир гиргин гэ жали хомала самжиг шеку гэ тицула сукканда ян ата машин ни атму гэ ян ранге чалсаг ата ян маазу кэ тугун дан гина ян ранг чиг тукута дор диона та чуг хамсын тажих гай к хамсын тажил дотгонди махти ну дотгонди шанчами ну гота хюнда тавз бу шонс гэдэ чу
1: ариди ариди кватин чиг гин коне гин гэ чу гэдген сонжа шаваг лэх кантан тэ тумар шиг ну гэ кап тукч клоб чи шэтэн дарк клоб чи шэтэн лас гонди чапр кандари вэн дозуни тан гэдген кавдай го гэда шиг на гэрге дарк вэн жина гэрге шэнэн гэ чарчин кэни нар гэрге лоб кэни нар жа дам ямын згин нар жа кэнгла кэни нар пэж я сон андэ на ян гэрге лоб чи шэтэн тэ згэ чи мэн дан нар дэ ян чиг чу гон чи гэ сужин гэл лоб чи шэтэн ра дан кэп клоб чи шэтэн лас гонди ян чапр згэ юни ян чиг дэ чу гэрген на сонжинара лобчи шеттэнтэ чи нямнюнранда ронг нямнюнранда су пансна лобжуи номой сонан лобчи шеттэнгла канин жирва цага цин жоунра номора йог тини танагиргин кона такавдай кона тевжэнди тянжини тав чиргчу гиргин зган сонна чукуяна лхпадыг чу андин зэндгыз гранда зон сонжина ти ген тэкэрг ломагын цоанди жилуни чамдаган ренди дегнди жу де сонжа да чанг чи гачэмбури самг дигэнг зу да чамдаган ренди чуранда тамчику сонжинар гэргин гэч шэтэв далу мандас жонтэв лас хонде шигэнди ойо гэдэнг гэргин тан чамдаг вар гэн дэнди гэх гэн дазуни гэргин гэ капдаз гэ тон тон рина
0: о я я а тэна та дата ранг сонё жина шэг качин зэрэ та сам гэ та чэ санг хомаз гэн сонна дан да чамдаг ра гэргин нэг вар гэн дэнди дата шэг качин зэрэ та сам гэ та гэна хасан тэрэн та гэн сонё жина кэрди та дамчин тирэв та ину кого где та хасра гэстри чурен денди кунди ла кана се гэ табди кино кот гэ тана даран гэ тавны соно гэна чи гэ азан кур рери жин та да ю жансын хома дусуй да ди хома да тугунди жилуни ни та мод гэн тигна ди чи жилуни чун да се гэ качин гэри ата сам кё тигна чэр ата хома да гэн сона кори су ина да уну та чи дуку кэ кимна кэ кимдэг тэн санта да уну кори тара ни хоптана гэргин тэн хата да би кори та то мо хтуз кэ кори гэнина да уну та то кота чири гэна та та чэр кэ гэргин зэ гэна нипэр та та хоми нитсэл та юна уну кэ кэргин донд кэ чосм он да то та яна мна кимдэга ндэжу дэнжи да ли та яна мна ндэжу та качэн зэ гэну тэвжэн та та кимдэг зэ гэян хома тудгота кэтгэл хотана юнуга ани цал тудгота тишгтэни ан родиг чосмра хобжонран дишгүндэни ар гэркинла ата дишон чидали ажирни кюнтэр сега ата качэнс гэри самка та дор дина ата гэргин тан чимдгэни ата кэрги хоми гондиг чосмла ажирни чепи та самбах тавз гэ чаггого арангата самка
1: нэрэрэри нэрэрэри гэрги та гэргин тан чимдгвар гэн рендиг гэхгүй на гэргин та гона кавдай гон дэвжин ширгэгчү ломари чуна кэрги та чимдгра гэргин тан нямдэг гэжүнжина шиг шейдэ лосуз га юкари хтон тамни андамор тамар тоочу чимдгна базун сонжинар дигэн тэ кэрг ранг шейдэ лоча чатан и тэг кэрг шейдэ гэргин нан да лочаг нан гэ чи лораган цоай нан да нэсосуз гэ кай ми чин нан да гэргин нан дэнди ми чин нан да гэргин нан сонжинар кэрги шейдэ